мышкой, долня мотай, камуя даржей. Я не вилу с ногча, пять дня карт, толпой слабча, гей, дежу, дишь, дарт.